Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Радио Омега.
0: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 7 утра, сейчас за окном плюс 12, днем ожидается до плюс 18-20 и без осадков. На Радио Омега с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Об отставке Рудакова, 11 лет возглавлявшего второй по численности населения район Самары, стало известно 22 декабря. Его сняли с должности через несколько дней после выборов без объяснения причин. Жители предположили, что отставка была связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». В мэрии эту версию опровергли. Игорь Рудаков перед увольнением спрашивал жителей в соцсетях, хотят ли они его отставки. 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. При Рудакове в Кировском районе возродили озеро в парке металлургов. Вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки. Активно велась борьба с незаконными ларьками. Пешеходы с тележками обязаны соблюдать правила движения по проезжей части на парковках у торговых центров. К такому решению пришел 4-й кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобу жителей Симферополя, которого признали виновным в аварии. На парковке супермаркета между пешеходом с тележкой и водителем произошел конфликт после того, как первый задел припаркованный автомобиль и повредил зеркало. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать меры по снабжению регионов топливом. По данным правительства, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на заправках крупных компаний не превышает показатели инфляции. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче 4-го тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона» 3-1. Голкипер тольяттинской команды, 20-летний Игнат Тереховский, отразил 3 11-метровых удара. «Акрон» набрал 7 очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» с 2 очками остался на 4-й строчке. В другом матче группы «Д» московский ЦСКА сегодня примет «Ростов». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 11.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

Рад приветствовать вас на радио Омега 106.9 FM, где только что послушали мы песню Вячеслава Бутусова. Завтра у него юбилей, и на протяжении всего дня будем мы слушать его лучшие хиты, а также песни групп Nautilus Pompilius и Юпитер. Это будет день с Вячеславом Бутусовым, и он будет завтра для слушателей старше 12 лет. А сегодня на календаре среда, 14 октября, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, на улице сейчас плюс 11 градусов, днем снова нам до плюс 20 обещают, дождя не прогнозируют. Какой прогноз на сегодня астрологи дают? Минут через 4 послушаем на 106.9 FM. Прямо сейчас на радио Омега. Проект Flying the Spells.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега в Тольятти 7 часов 15 минут. Какой мировой рекорд побила недавно одна бабушка из Канады? И это не выпекание пирожков, узнаем на 106.9 FM. Предстоящие 5 минут сейчас на радио Омега. Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложнее. Близнецы, возможно, неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы. Чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 7 часов 21 минута. За окном плюс 11 на 106.9 FM. Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хансмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
4: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altynsis.ru.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
9: Замерзли? Хочется тепла? Пора. 1000 мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин 1000 мелочей. Тепло и уют в доме.
10: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
11: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Омега», в Тольятти половина восьмого, за окном плюс 11. Подробнее о погоде мы поговорим примерно через минуту. Сейчас на 106.9 FM. Краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии подан в Ленинский райсуд. Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет 983 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена сократилось примерно на 26 миллиардов из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3%. Знаменитая красно-желтая пачка пищевой соды меняет цвет и становится синей. Теперь соду будут продавать не в бакалее, а в отделах бытовой химии. При этом состав останется тем же. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче четвертого тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона». В пятом туре Кубка России 28 октября тольяттинский клуб сыграет с «Ростовом».
0: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Суперновинка Тейлор Свифт «Patient Zero» с ее свежего альбома, вышедшего буквально недавно в конце сентября. Всегда хорошая музыка на радио Омега 106.9 FM. Летие 7 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра среды на календаре 14 октября. О легендах Мариинского театра, который был торжественно открыт в Петербурге именно в этот день, 14 октября 1860 года, Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 20 начнется игра «Невероятный вопрос». Разыграем отличный приз. Возможно, именно вам он достанется. Желаю удачи. Начинаем примерно в 8-10 для слушателей старше 12 лет. А сейчас на радио «Омега» Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили, позже переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Тольятти. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 8 часов 2 минуты, за окном плюс 12 градусов, днем до плюс 20 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отопительный сезон начался во всех 37 муниципалитетах. Запущено 97% котельных, подключено 74% многоквартирных домов. В первую очередь тепло подают школы, детсады, больницы. В Самаре ведется подготовка к параду Победы. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году зрителей не будет. Делегации из других регионов не приглашают. Число участников сократили с 7,5 тысяч до 500 человек. По площади пройдут знаменная группа, расчеты силовых ведомств, барабанщики и сводный оркестр. В Тольятти мотоциклиста приговорили к 6 годам колонии за ДТП с двумя погибшими. Суд установил, что мужчина на Дукате ехал со скоростью 76 км в час и при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в стоявший перед переходом мотоцикл. Пассажиры обоих мотоциклов получили травмы, несовместимые с жизнью. Виновного взяли под стражу в зале суда. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Люди ценят такие сервисы за экономию времени. Купить, заказать, перевести деньги можно в пару кликов. Женщины чаще мужчин отмечают доставку, путешествия, кофе и уход за собой. В оценке маркетплейсов и соцсетей различий почти нет. Барселона разгромила Галатасарай в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1. В составе турецкого клуба на 28-й минуте забитым мячом отметился россиянин Алексей Батраков. До него в Барселоне из россиян в Еврокубках в последний раз забивал Андрей Аршавин в 2011 году в составе Арсенала. Всего 7 россиян забили каталонскому клубу в Еврокубках, но только Валерий Карпин дважды в 94 году в составе «Спартака». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки, акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 12.
2: Реклама. Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль». Рубленый тунец «Акватория» 185 граммов. Всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 8:09. С вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра среды желаю вам. На календаре 14 октября. За окном сейчас плюс 12 градусов. Начинается на радио Омега невероятный вопрос на правах рекламы. Сегодня можете выиграть вы 2 билета на концерт инструментальной музыки с участием Ярослава Сапожинского, 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, это делают почти половина современных людей. Повторю, перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, это делают почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой такого сообщения? Как вы думаете? 510-225, номер для ваших версий, звоните, удачи. 510-225. Невероятный вопрос на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко. Сыр Шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр Шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 8.19 в Тольятти, на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Начали мы уже разгадывать невероятный вопрос. Звучит он так. Перед тем, как первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, это делают почти половина современных людей. Что они могут сделать перед отправкой? 510-225. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро. Как вам кажется?
1: Они его стирают.
0: Да что они делают?
1: Они его стирают.
0: А, стирают. Написали, что-то не понравилось, да, как засмущались, и стерли. Хорошая версия, но что-то другое делают.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам. Хорошего дня. Доброе утро. Как думаете вы?
2: Доброе утро. Думаю, просматривать профиль в соцсетях или ищет профиль в соцсетях.
0: Любопытная версия. Принимается, но говорим о чем другом. Спасибо. Еще подумаем. Я повторю невероятный вопрос. Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, это делают почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой такого сообщения? 510-225, номер для ваших версий. Звоните, если появились идеи. Удачи, а сейчас на 106.9 FM. Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
6: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
7: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
8: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
9: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. В Тольятти почти половина девятого. На радио Омега невероятный вопрос продолжается. Ну что-то нет звонков, видимо, поставил он в тупик. Повторю, невероятный вопрос, ну и, наверное, помогу немножко. Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, это делают почти половина современных людей. Что они делают перед отправкой такого сообщения? Вот был у нас хороший вариант о том, что стирают сообщения перед отправкой. Пишут, стирают, пишут снова. Ну, вероятно, из-за неуверенности. Вот то, о чем мы говорим, я думаю, тоже продиктовано неуверенностью, то, что делают. Почти половина современных людей перед отправкой сообщения романтического характера в первый раз. Что же еще они могут сделать? 510-225. Появились варианты. Звоните. Удачи вам. Сейчас на 106.9 FM. Краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии подан в Ленинский райсуд. Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет 983 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена сократилось примерно на 26 миллиардов из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3%. Знаменитая красно-желтая пачка пищевой соды меняет цвет и становится синей. Теперь соду будут продавать не в бакалее, а в отделах бытовой химии. При этом состав останется тем же. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче четвертого тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона». В пятом туре Кубка России 28 октября тольяттинский клуб сыграет с Ростовом.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы, 14. Тольятти в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас Тольятти плюс 12.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: Без 29 в Тольятти на радио Омега. Невероятный вопрос. Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, это делают почти половина современных людей. Ну, как я думаю, из-за неуверенности. Хорошо ли сообщение? Вот что-то делают они, чтобы свою уверенность повысить. Что же именно? 510-225 по этому номеру. Принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Доброе утро. Может быть, проверяют орфографию?
0: Отличный вариант. Но пока что холодно. Поищем еще. Спасибо. Доброе утро. Ваше предположение?
2: Советуется с друзьями.
0: Так, а каким образом? Вы очень близки к правильному ответу. Что вот они могут сделать перед отправкой сообщения?
2: Отправить сообщение другу. Перед тем, как отправить сообщение о признании в чувствах, сначала отправляют сообщение товарищу.
0: На согласование, так скажем, да?
2: Да, да.
0: Именно это-то и искали мы в сегодняшнем «Мира» этом опросе. Перед тем, как в первый раз отправить сообщение романтического характера человеку, который понравился, почти половина современных людей отправляют, пересылают скриншот, ну или текст сообщения друзьям на согласование. Как вас зовут?
2: Меня зовут Рустам.
0: Рустам, поздравляю с победой, блестящим, молодец. Разгадали и получаете приз. 2 билета на концерт инструментальной музыки с участием Ярослава Сапожинского. 16+.
2: Вам большое. Очень приятно. Я Рустам с Комсомольского района. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Завтра на радио Омега после 8, примерно 8-10, новый невероятный вопрос. Задам я, и, может быть, вам удастся разгадать его и тоже выиграть отличный приз. Чего вам и желаю.
3: Реклама.
4: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
5: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. Акция действует от 10 евро. 26 года. Число квартир участвующих акций ограничено. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Не

0: Далее 8.47, мы на 106.9 FM, радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперский».

0: Яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев Фаберже находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
2: Это радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9 часов 1 минута, за окном плюс 13, днем плюс 18-20 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии подан в Ленинский райсуд. Число участников парада памяти в Самаре в этом году сократили в 15 раз. Вместо 7,5 тысяч по площади Куйбышева 7 ноября пройдут до 500 человек. Кроме того, в этом году на параде не будет зрителей. Делегации из других регионов решено не приглашать. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Илон Маск снова утратил статус триллионера, пишет Forbes. Сейчас его капитал составляет 983 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена сократилось примерно на 26 миллиардов из-за падения цены акций SpaceX более чем на 3%. Знаменитая красно-желтая пачка пищевой соды меняет цвет и становится синей. Теперь соду будут продавать не в бакалее, а в отделах бытовой химии. При этом состав останется тем же. Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам для участия в чемпионате мира, объяснив это угрозой международным отношениям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Отказ получили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова. Отмечается, что отказ пришел за 4 дня до начала турнира в Роттердаме. Акрон обыграл Локомотив в матче 4-го тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты Акрона. В пятом туре Кубка России 28 октября тольяттинский клуб сыграет с Ростовом. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 13.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

На радио «Омега» золотые хиты. В Тольятти 9 часов 11 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 14 октября. Сейчас за окном плюс 14 градусов. Днем ожидается до плюс 18-20. Осадков вновь не предвидится. Предсказания астрологов на сегодня через пару-тройку минут. А сейчас вернемся к любимой музыке на радио «Омега» 106.9 FM.

0: 9.14 в Тольятти, радио Омега, там, где музыка прежде всего. Каким мировым рекордом отметилась недавно одна канадская бабушка, узнаем на 106.9 FM. Предстоящие 5 минут, а сейчас на радио Омега Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложнее. Близнецы, возможно, неприятный разговор и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы, семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
1: Тольятти, 106.9 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти 9 часов 20 минут, плюс 14 на улице. На 106.9 FM Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хансмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Блядь!

0: приезжай. 0 плюс.
1: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
4: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
3: Правильно это сажать с елы-палы.
5: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
4: С этим не поспоришь.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти половина десятого, за окном плюс 14, через минуту на 106.9 FM подробный прогноз погоды на среду. Сначала краткий выпуск новостей на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия ведет визы для граждан Черногории. Документы для въезда станут обязательны с 1 ноября. Это ответ на планы Черногории отменить безвизовый режим для россиян. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. На начало этой недели прививку сделали 414 тысяч человек, 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Завершить кампанию по вакцинации планируется до ноября. Число участников парада памяти в Самаре в этом году сократится в 15 раз. Вместо 7,5 тысяч по площади Куйбышева 7 ноября пройдут до 500 человек. Кроме того, в этом году на параде не будет зрителей. Делегации из других регионов решено не приглашать. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компанией Brand Lab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. Глава МЧС Александр Куренков передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ину огнетушитель в знак дружбы стран. Об этом сообщают СМИ. Воздушный эмульсионный огнетушитель выпустили в Подмосковье в единственном экземпляре. Корпус выполнен в синем цвете. На нем изображены флаги России и Северной Кореи.
0: На радио Омега о погоде. В Тольятти сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. В Тольятти 9 часов 39 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам утра среды на календаре 14 октября. Чей призрак, как утверждают очевидцы, иногда появляется в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Катя Григорьева расскажет нам минут через 5-6 на 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икриной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1399 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
7: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
8: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
9: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
10: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
11: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
12: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
13: Миллион капелек, то, что нужно детям.
12: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
14: Телефон рекламной службы 510-210.
15: Радио «Омега».

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти 9.46. Сейчас послушаем на 106.9 FM Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили, позже переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10 часов 2 минуты, за окном плюс 16, днем плюс 18.20 и без осадков. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче этим утром задерживается вылет 11 рейсов, как внутренних, так и международных. Причиной стала временная приостановка полетов. В регионе действовал режим беспилотной опасности, а Росавиация закрывала воздушное пространство. Помимо задержек были отменены два рейса в Москву и обратно. Сейчас ограничения сняты, работа Самарского аэропорта постепенно возвращается в штатный режим. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. Это отечественные препараты «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Сови-грипп». В планах привить до 60% населения области. Завершить кампанию планируется до ноября. На сегодня прививку сделали 414 тысяч человек. Это 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Напомню, ученые изменили состав вакцины, обновлены все три компонента. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или на портале госуслуг. В Самарской области водитель мусоровоза ответил на звонок из мусорного бака. Так он помог вернуть хозяину случайно выброшенный телефон. Курьезный случай произошел в Сергиевском районе. О нем сообщили в региональном министерстве природы. Там отметили, что телефон не самая необычная находка водителей на контейнерных площадках. В прошлом году в Сызрани водители мусоровоза вернули хозяину сумку с 1 000 000 рублей и золотом. А в Самаре спасли котят, которых выбросили в пакете. Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года. Компания подала заявку в июле 2025, а в октябре Роспатент ее одобрил. Теперь Adidas вправе продавать в стране одежду, обувь, аксессуары, часы, наушники, ювелирные изделия, а также оказывать импортно-экспортные услуги. Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между крыльями Советов и Балтикой пройдет сегодня в Самаре. Начало в 17:15. Крылья занимают 2-е место в группе С, Балтика – 3-е. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Накануне «Акрон» в кубковой встрече в серии пенальти обыграл «Локомотив». Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 10 часов 9 минут. На 106.9 FM автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 10:20 в Тольятти, на радио Омега, музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Доброе утро. На календаре среда, 14 октября. Плюс 16 градусов уже за окном, днем плюс 18-20, осадков не предвидится. На 106.9 FM пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
6: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Омега» в Тольятти половина одиннадцатого. За окном плюс 17 градусов. О погоде более подробно через минуту. А сейчас на 106.9 FM коротко о свежих новостях Руслан Хемчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарском Крумыче этим утром задерживается вылет 11 рейсов. Это связано с временным закрытием неба из-за режима беспилотной опасности. Сейчас ограничения сняты, аэропорт возвращается к штатной работе. Власти Самарской области требуют ускорить вакцинацию от гриппа. По данным на эту неделю, привито 22% от плана. Отставание вызвано смещением поставок вакцины. Завершить кампанию планировали до ноября. В Сергиевском районе Самарской области водитель мусоровоза вернул хозяину случайно выброшенный в бак телефон. Ранее в регионе в мусорных контейнерах находили и другие необычные вещи. От сумки с миллионом рублей до выброшенных котят, сообщили в Минприроды. Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года и сможет продавать одежду, обувь и другие товары. Hyundai тем временем оформил в России два товарных знака Genesis до 2034 года. Сегодня в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой» в Кубке России. Начало встречи в 17:15. Трансляцию покажет Матч ТВ.

0: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
1: Центр кровли.
2: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Омега» в Тольятти. 10 часов 42 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра среды на календаре 14 октября. Родившимся в этот день первым русском кутюрье Катя Григорьева будет рассказывать через 5 минут примерно на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
4: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. Акция действует от 31 октября 2026 года. Число квартир.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
6: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти, 10 часов 48 минут. Катя Григорьева на 106.9 FM.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперская роскошь» и «Неслыханная дерзость» Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои жизни.

0: Ближний Восток.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11 часов 2 минуты. За окном плюс 17. Днем до 20. Без осадков. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском аэропорту Крумыч сегодня задержали 20 рейсов на прилет и вылет. Причина – ночные ограничения из-за режима беспилотной опасности в регионе. Сейчас они сняты. Работа Самарского авиаузла постепенно возвращается в штатный режим. В России сократится объем внеурочной деятельности для старшеклассников. Согласно новому стандарту Минпросвещения, с 1 сентября 2027 нагрузка для 10-11 классов уменьшится на 20 часов с 700 до 680 часов за 2 года. Внеурочные занятия сохранятся разные направления – от спортивных секций и студий до олимпиад, исследований и патриотических объединений. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Региональные власти поручили ускорить вакцинацию от гриппа. В Самарскую область поступило почти 730 тысяч доз вакцины. Это отечественные препараты «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Сови-грипп». В планах привить до 60% населения области. Завершить кампанию планируется до ноября. На сегодня прививку сделали 414 тысяч человек. Это 22% от плана. Причина отставания – смещение поставок. Напомню, ученые изменили состав вакцины, обновлены все три компонента. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники или на портале госуслуг. «Акрон» обыграл «Локомотив» в матче четвертого тура Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты «Акрона» 3-1. Голкипер тольяттинской команды, 20-летний Игнат Тереховский, отразил 3 11-метровых удара. «Акрон» набрал 7 очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» с 2 баллами остался на 4-й строчке. В другом матче группы московский ЦСКА сегодня примет «Ростов». Также сегодня в Самаре «Крылья Советов» сыграют в кубковом матче с «Балтиком». Начало игры в 17:15. Эту игру покажет Матч ТВ. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега — ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. Сегодня в Тольятти переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Настоящее на радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам удачного продолжения дня. На календаре 14 октября. А завтра на радио Омега день с Вячеславом Бутусовым. По случаю его юбилея на 106.9 FM каждый час будут звучать лучшие песни нашего любимого исполнителя и главные хиты групп Nautilus Pompilius и Юпитер для слушателей старше 12 лет. Предстоящие 10 минут на 106.9 FM музыка без перерывов. Услышим группу Mangal Shoudan минут через 5 уже, а прямо сейчас британский исполнитель Seal Crazy на радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
2: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
3: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
4: Миллион капелек, то, что нужно детям.
3: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Sweetbox на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В Тольятти половина двенадцатого. Продолжение часа на 106.9 FM. Еще 10 минут любимой музыки нон-стоп. На очереди Алекс Уоррен, Fever Dream. А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Ломбарды предложили Центробанку разрешить себе выдавать займы под залог биткоинов. Клиенты смогут получить деньги, сохранив криптовалюту в расчете на рост курса, но рискуют потерять ее при просрочке. Для защиты от резкого падения цены ломбардам придется выдавать сумму заметно ниже рыночной стоимости биткоинов. В Самарской области отопительный сезон начался во всех 37 муниципалитетах. Запущено 97% котельных. Подключено 74% многоквартирных домов. В первую очередь тепло подают детсады, школы и больницы. Суд в Лас-Вегасе приговорил 63-летнего Дуэйна Кифи Ди Дэвиса к пожизненному заключению за убийство рэпера Тупака Шакура в 1966 году. Право на условно-досрочное освобождение он получит не ранее, чем через 40 лет. Новичок Галатасарая Алексей Батраков забил свой первый гол в составе стамбульского клуба. Российский полузащитник отличился в матче с Барселоной в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4-1 в пользу каталонского клуба.
0: На радио Омега о погоде. В Тольятти сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. И сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Песня «Белли» из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM. Подборка главных хитов разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио «Омега». Мы услышим балладу группы «Scorpions» «Maybe I, Maybe You», «All That She Wants» от «Ace of Base» и Криса Нормана.
1: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классики и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

группы Scorpions в золотой коллекции радио Омега. Дальше на 106.9 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в четверг утром в 7.00. Счастливо оставаться вам на 106.9 FM, где скоро уже появится Алена Богданова. Прямо сейчас на радио Омега мы насладимся с вами музыкой, понятной без слов.

0: 12 часов 1 минута в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 18 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков пытается восстановиться в должности через суд. Иск экс-чиновника к мэрии в лице главы города Ивана Носкова подан в Ленинский райсуд. Об отставке Рудакова, 11 лет возглавлявшего второй по численности населения район Самары, стало известно 22 декабря. Его сняли с должности через несколько дней после выборов без объяснения причин. Жители предположили, что отставка была связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». В мэрии эту версию опровергли. Игорь Рудаков перед увольнением спрашивал жителей в соцсетях, хотят ли они его отставки. 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. При Рудакове в Кировском районе возродили озеро в парке Металлургов. Вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки. Активно велась борьба с незаконными ларьками. В Самаре ведется подготовка к Параду Победы. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году зрителей не будет. Делегации из других регионов не приглашают. Число участников сократили с 7,5 тысяч до 500 человек. По площади пройдут знаменная группа, расчеты силовых ведомств, барабанщики и сводный оркестр. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать меры по снабжению регионов топливом. По данным правительства, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется, рост цен на заправках крупных компаний не превышает показатели инфляции. В Татарстане одобрили полный запрет на продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Ограничения коснутся розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Полный запрет на розничную продажу вейпов на региональном уровне уже ввели или приняли в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Их назвали треть опрошенных консалтинговой компании BrandLab. На втором месте доставка продуктов и еды, на третьем – банковские сервисы. В топ-5 также вошли путешествия и мессенджеры. Люди ценят такие сервисы за экономию времени. Купить, заказать, перевести деньги можно в пару кликов. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля и 77 копеек.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отдел бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: У нас с вами сейчас идет прекрасный теплый период, и музыка тоже теплая, только что The Miracle of Love, Eurythmics на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, с удовольствием составлю компанию. Далее на радио Омега Сплин Романс.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания Озон Фарм, приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в Озон Фарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
6: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
7: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
6: Правильно, это сажать с елы-палы.
8: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки фермерская 14А.
7: С этим не поспоришь.
9: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на море.филм. 16+.
10: Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Сплин, Романс. Далее у нас с вами новая песня Мадонны и диджея Мартина Гаррикса, называется «Бизары». Но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик, четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари, после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольники специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио Омега модница Рианна. Как-то она опоздала на неделю моды в Париже. Блогер Эй Джей Джонсон раскритиковал Рианну за то, что из-за нее показ Dior задержали на целый час. Вот так оно, опаздывать. Нам с вами желаю никуда не торопиться и при этом все успевать. На очереди на радио Омега золотой коллекции. В ней Дженнифер Пейдж, также Моби и Милен Фармер, а еще Лейтбэк, Саншайн, Регги на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
4: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
5: Акция действует до 30 октября 26 года. Число квартир
6: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.

0: Реклама.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
2: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
3: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Пол Маккартни, Young Boy на радио Омега. И, друзья, напомню, что завтра, 15 октября, в четверг, у нас с вами будет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на радио Омега каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также групп Nautilus, Pompilius и Юпитер для лиц старше 12 лет. Еще впереди у нас с вами золотая коллекция, в ней Майкл Джексон, Бейонс и... Послушаем великолепную балладу «Killing Me Softly» на радио Омега в золотой коллекции.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
2: Центр кровли.
3: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Где моя большая ложка?
7: Где моя большая кружка?
8: А где моя большая кастрюля?
7: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
9: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалент», ОГРН 124-730-0042-25. Ульяновск, 0+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио Омега, безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном. Мы работаем вместе с вами. Только что Джейсон Донован, Sealed with a Kiss. На очереди еще золотая коллекция, а в ней Fool's Garden, Lemon Tree. Также послушаем Руби Уильямса, а откроют золотую коллекцию радио Омега Blue System Magic Symphony.
1: Реклама. Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
2: Где моя большая ложка?
3: Где моя большая кружка?
4: А где моя большая кастрюля?
3: В магазине тысяча мелочей. Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин тысяча мелочей. Тысяча товаров для уютного дома.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
7: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
7: Акция действует до 30 лет 26 года. Число квартир участвует.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: На радио Омега, Марлон Рудет. Сегодня у нас с вами среда, 14 октября на календаре, а завтра, в четверг, у нас с вами будет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на радио Омега каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя. Также группа Nautilus Pompilius и Юпитер для лиц старше 12 лет. Смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в ней Sting, а также Blue Elton John откроют золотую коллекцию на радио Омега Сиси Кэтч.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
5: Центр кровли.
6: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
7: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
6: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
8: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
9: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Утепляйся вместе с Алтын спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsis.ru.
11: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
12: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
13: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
14: Телефон рекламной службы 510-210.
15: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

На радио Омега, високосный год, песня «Метро». Меня зовут Алена Богданова, вам желаю легкого рабочего дня, прекрасного настроения. И сегодня у нас среда, уже экватор рабочей недели. Далее на радио Омега отличный кавер на отличный хит «Путин он дриц». До этого еще грузинский музыкант Дати «Take Me There» на радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Где моя большая ложка?
3: Где моя большая кружка?
4: А где моя большая кастрюля?
3: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
5: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
10: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
11: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега для вас звучат не только золотые хиты, но и отличные современные, тоже только что Attention Чарли Пута. Впереди золотая коллекция, в ней London Beat, Atomic Kitten, а еще Лаура Браниган. Она откроет золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно, это сажать с ёлы-палы.
4: В питомнике ёлы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Ёлы-палы, подстёпки фермерская 14А.
3: С этим не поспоришь.
1: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

Это Ариана Гранде на радио Омега. Друзья, напомню, что завтра у нас с вами ожидается день с хитами Вячеслава Бутусова. Каждый час на радио Омега будет наполнен любимыми песнями. Кроме того, вы услышите хиты, также групп Наутилус, Помпилиус и Юпитер. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь на 106.9 FM для слушателей старше 12 лет. А прямо сейчас у нас еще золотая коллекция радио Омега. В ней Эрос Рамазотти, Пинк и Белинда Карлайл.

0: Радио Омега, Стас Пьеха, город детства. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, уже легко вам, приятного завершения вам всех дел на сегодня. Далее у нас с вами на Радио Омега Мадонна и Мартин Гаррикс. Песня называется «Бесаре».
1: Реклама.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Во всех супермаркетах Миндаль. Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от Сампо. Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
7: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
8: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
1: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: «Центр кровли».
4: Замерзли? Хочется тепла? Пора. 1000 мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин 1000 мелочей. Тепло и уют в доме.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
6: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
7: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
8: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
7: Правильно, это сажать с елы-палы.
9: В питомнике «Елы-палы» цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А».
8: С этим не поспоришь.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Полина Гагарина. Далее у нас с вами еще танцевальные ритмы. Трек называется New Vibe. А прямо сейчас на Радио Омега в нашей компании Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. Четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольнике специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: мечтах, Bodies Without Organs, Living on a Fantasy на Радио Омега. Нам с вами теплых эмоций, прекрасного настроения. И время уже взглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. А в ней No Mio Si, Where Do You Go. Также послушаем Ли Мара и Ричарда Маркса Right Here Waiting на Радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
6: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
9: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Радио Омега, Александр Маршал. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, приятного вам же отдыха после работы. А прямо сейчас для вас на Радио Омега интересная интерпретация легендарного хита «Кейлис Виспа».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Алтынспецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
4: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классики и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, группа «Агора 312». Песня называется «Обернись». Ну а если посмотреть немножечко вперед, то завтра, 15 октября, на Радио Омега день с хитами Вячеслава Бутусова. Каждый час на 106.9 FM будет наполнен любимыми песнями. Кроме того, вы услышите хиты групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер». Будет интересно, невероятно музыкально. Присоединяйтесь на 106.9 FM для слушателей старше 12 лет. А в ближайшем будущем у нас с вами золотая коллекция, она откроется через минуту, в ней Роксет, Амель Бенд. Еще послушаем песню Феличе, Тах, Альбану и Рамины Пауэр.
1: Реклама. Ульяновск зовет, в аквапарк улет. Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалэнд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора, золотая выгода». При покупке

0: 66.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Андреа Бочелли, Без Мемучо. Дальше у нас с вами Hi-Fi, но прежде еще давайте узнаем, что же нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль». Рубленый тунец «Акватория» 185 граммов. Всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 69-62-85.
6: Центр Кровли.
7: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
8: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейдинг. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Я вам желаю приятного вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Далее у нас с вами композиция Not About Us. Но прежде еще нам Анна Романова расскажет гороскоп. На четверг послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом «Стан». Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25. От зависит от 30 кВт 26 года. Число квартир участвует.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Утепляйся вместе с Алтын-спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsis.ru.
5: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 16-18.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 2-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: мистический вечер на радио Омега.
1: Kickstart.

0: 89 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.